следующем дую на Гагарин Судачный Лёв, в следующем театре Свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель.

1200 МГц удачен днем, 2500 свайлнес пер пара. Радио Статус Капсель. Pretty scene, the coastal highway.